Кафе Бар Купер празнує първи рости дан. Слоба Васич с нами пиха първо свичко у най-бол вруче мисто у Купру. Та питък 28 августа журамо у Плей Кафе Бар Купер. Шмарска циста 5Б. Усе не больше!

0: приключения с Без ностальгия. Без ностальгия вас попелио часе наиболь дивих споминов.
1: Стрел поти празни врато и гол! Гол средине игрища Риначиолич!
0: То е Без ностальгия. Твоя без носталгична музка. Без прична музка. Парти музка. Веч музке за полетне ужитке. Best FM.